не зона спешил весны. А коня и на сутки с полвентером и бахтал хан. Аж я и бахтал хан.